В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 15 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Представитель Белого дома рассказал о ходе саммита США и Китая. Япония планирует организовать телефонный разговор Такаичи с Трампом по итогам американо-китайского саммита. Астронавт Ваката Коичи возглавит японское подразделение американской космической компании. А теперь обо всем подробнее. В четверг в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп назвал ее очень хорошей и заявил, что Си предложил помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп дал интервью программе «Ханити» на канале Fox News после переговоров. Он заявил, что Си сказал ему, что Пекин не будет поставлять Тегерану военную технику, назвав это обещание серьезным заявлением. Он также сказал, что лидер КНР хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Трамп добавил, что Китай закажет 200 самолетов у американской аэрокосмической компании «Боинг». В честь Трампа в Пекине был организован государственный банкет, на котором Си подчеркнул новую структуру двусторонних отношений, заявив, что обе стороны договорились о построении конструктивного и стратегически стабильного партнерства. Он сказал: «Мы оба считаем, что китайско-американские отношения – самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны развивать их и никогда не разрушать». Трамп заявил: «Сегодня у нас состоялись крайне позитивные и продуктивные беседы и встречи с китайской делегацией». В кулуарах саммита состоялась встреча делегации из 18 американских бизнес-лидеров с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Среди участников были Илон Маск из компании Tesla, Тим Кук из компании Apple и Дженсен Хуан из компании NVIDIA. Ли заявил, что обе страны стремятся принести пользу своим народам и всему миру. Перед отъездом из Пекина в пятницу Трамп снова встретится с Си. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита пришли к соглашению о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Официальный представитель также заявил: обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения бесперебойной поставки энергоносителей. По его словам, Си Цзиньпин уточнил, что Китай выступает против любых попыток милитаризации Ормузского пролива или введения платы за проход через него. Официальный представитель сообщил, что Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от Ормузского пролива в будущем. Он также добавил, что лидеры США и Китая подчеркнули необходимость развития достигнутого прогресса в увеличении закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Правительство Японии ведет подготовку телефонного разговора премьер-министра Такаичи Санаи с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор планируется провести после отъезда Трампа из Пекина в пятницу. В четверг Трамп встретился с Си в китайской столице. В пятницу лидеры планируют обменяться мнениями во время обеда, после чего Трамп покинет Китай. Источник в японском правительстве сообщил, что Токио с нетерпением ждет результатов обсуждений между США и Китаем по

В этом году Индия председательствует в этой группе. Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайн Шанкар заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке лишь подчеркивает важность диалога и дипломатии. Он сказал: «Сегодняшние дискуссии – это возможность осмыслить глобальные и региональные события, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества». На встрече Аракчи заявил, что его страна стала жертвой незаконного экспансионизма и разжигания войны. Он добавил: «Поэтому Иран призывает государства, члены БРИКС и всех ответственных членов международного сообщества открыто осудить нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Израиля». Однако среди участников существуют разные мнения. После военных атак Ирана УАЭ усиливают осуждение, называя эти инциденты явным актом агрессии. Основное внимание уделяется тому, сможет ли группа достичь консенсуса в совместном заключительном заявлении по данному вопросу. Американская компания, занимающаяся космическими технологиями и стремящаяся разработать преемника Международной космической станции, заявила, что астронавт Ваката Коичи возглавит японское подразделение компании, начало деятельности которого запланировано на июль. В четверг на пресс-конференции в Токио с участием Ваката компания Axiom Space представила свой бизнес-план. Американское космическое агентство НАСА планирует доверить частному сектору разработку и эксплуатацию преемника МКС. Компания Axiom Space заявляет, что работает над тем, чтобы к 2030 году, когда МКС завершит свою миссию, на ее собственной космической станции уже находились 4 постоянных астронавта. Компания также заявляет, что рассматривает возможность отбора одного японского астронавта в эту группу, и Ваката входит в число кандидатов. Ваката совершил 5 космических полетов, больше, чем любой другой японский астронавт. Он также был командиром МКС. В 2024 году он ушел в отставку из японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, после чего занял должность главного технического директора в компании Axiom Space. Автомобилестроительная компания Honda сообщила о значительных убытках за 2025 финансовый год, в основном из-за своей стратегии сокращения деятельности в области электромобилей. Японский автопроизводитель заявляет, что это первый случай с момента выхода компании на биржу, когда его годовая прибыль оказалась отрицательной. Операционные убытки за год, закончившиеся в марте, составили 414,3 миллиарда йен или 2,6 миллиарда долларов. Чистые убытки составили 423,9 миллиарда йен. Наибольшие убытки были связаны с решением Honda приостановить производство полностью электрических автомобилей, отменив выпуск моделей электромобилей и приостановив проекты в Северной Америке. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэдори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.

0: この T シャツ見て、忍者って書いてある。
1: あ、忍者。
2: いらっしゃいませ。
1: すみません、お守りはありますか？
2: ちょっとここにはありませんね。
0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
3: Давайте разберем его по фразам.
4: Мия говорит там.
0: Коно тишец мите?
3: Посмотри на эту футболку.
0: Ниндзя тте кайтару.
3: На ней написано ниндзя.
4: Глядя на футболку, там отвечает.
1: А, ниндзя!
3: Ух ты, ниндзя!
4: Продавец обращается к девушкам.
2: Ирасшаймасе.
3: Могу ли я помочь?
4: Там спрашивает.
1: Сумимасе! О мамури ва аримаска?
3: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
4: Продавец отвечает.
2: Чотто коко ни ва аримасен не.
3: Простите, но у нас они не продаются.
4: Мия говорит там.
0: Там? О мамури ва о тера ни ари ё?
3: Там. Амулеты можно найти в храме.
4: Там отвечает.
1: О тера деска?
3: В храме?
4: Затем Мия добавляет.
0: Икимасё.
3: Пойдём.
4: Олег, для чего служат японские амулеты?
3: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
0: Коно тишец мите? Ниндзя тте кайте ару.
1: А, ниндзя!
2: いらっしゃいませ。
1: すみません。お守りはありますか？
2: ちょっとここにはありませんね。
0: ダム、お守りはお寺にあるよ。
1: お寺ですか？
0: 行きましょう。
3: Ключевая фраза сегодняшнего урока – У вас есть амулеты?
1: Омамори ва аримаска?
3: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «к» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
4: Послушайте и повторите.
5: «Аримаска». お守りはありますか？お守りはありますか？
3: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
6: すみません。地図はありますか？
7: はい、こちらです。
3: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
6: Сумимасен, чизу ва аримаска?
4: Прошу прощения, у вас есть карта?
3: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», сумимасен. Чизу – это карта. Сотрудник отвечает.
7: Хай, кочира дес.
4: Да, вот она.
3: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
4: Послушайте и повторите.
5: Чизу ва аримаска? Сумимасен. Чизу ва аримаска?
3: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
5: Сенсу.
3: Попробуйте начать с сумимасе.
1: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка?
3: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
5: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
3: Попробуйте.
6: Сумимасен. Ниндзя но тисяцу ва аримасу ка? Сумимасен. Ниндзя но тисяцу ва аримасу ка?
4: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
3: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
2: Ирасяймасе.
3: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать! Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
4: Послушайте, как разные люди произносят ее.
8: Ирасяймасе.
9: Ирасяймасе.
8: Ирасяймасе.
3: Давайте послушаем диалог еще раз.
0: Коно тишатсу мите. Ниндзя тте кайте ару.
1: А, ниндзя!
2: Ирасяймасе.
1: Сумимасен. О мамори ва аримасу ка?
2: Чотто коко ни ва аримасен не.
0: Даму, о мамори ва о тера ни ару ё.
1: О тера десу ка?
0: Икимашё.
5: Мия но травелу гайдо.
4: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
3: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мо. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
4: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
3: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
4: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
3: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сенсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
4: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 15 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Представитель Белого дома рассказал о ходе саммита США и Китая. Япония планирует организовать телефонный разговор Такаичи с Трампом по итогам американо-китайского

Европейского саммита. Астронавт Вакато Коичи возглавит японское подразделение американской космической компании. А теперь обо всем подробнее. В четверг в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп назвал ее очень хорошей и заявил, что Си предложил помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп дал интервью программе «Ханнити» на канале Fox News после переговоров. Он заявил, что Си сказал ему, что Пекин не будет поставлять Тегерану военную технику, назвав это обещание серьезным заявлением. Он также сказал, что лидер КНР хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Трамп добавил, что Китай закажет 200 самолетов у американской аэрокосмической компании «Боинг». В честь Трампа в Пекине был организован государственный банкет, на котором Си подчеркнул новую структуру двусторонних отношений, заявив, что обе стороны договорились о построении конструктивного и стратегически стабильного партнерства. Он сказал: «Мы оба считаем, что китайско-американские отношения – самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны развивать их и никогда не разрушать». Трамп заявил: «Сегодня у нас состоялись крайне позитивные и продуктивные беседы и встречи с китайской делегацией». В кулуарах саммита состоялась встреча делегации из 18 американских бизнес-лидеров с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Среди участников были Илон Маск из компании Tesla, Тим Кук из компании Apple и Дженсен Хуан из компании Nvidia. Ли заявил, что обе страны стремятся принести пользу своим народам и всему миру. Перед отъездом из Пекина в пятницу Трамп снова встретится с Си. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита пришли к соглашению о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Официальный представитель также заявил: обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения бесперебойной поставки энергоносителей. По его словам, Си Цзиньпин уточнил, что Китай выступает против любых попыток милитаризации Ормузского пролива или введения платы за проход через него. Официальный представитель сообщил, что Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от Ормузского пролива в будущем. Он также добавил, что лидеры США и Китая подчеркнули необходимость развития достигнутого прогресса в увеличении закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Правительство Японии ведет подготовку телефонного разговора премьер-министра Такаичи Санаи с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор планируется провести после отъезда Трампа из Пекина в пятницу. В четверг Трамп встретился с Си в китайской столице. В пятницу лидеры планируют обменяться мнениями во время обеда, после чего Трамп покинет Китай. Источник в японском правительстве сообщил, что Токио с нетерпением ждет результатов обсуждений между США и Китаем по региональным вопросам, таким как Тайвань и китайский экспортный контроль за редкоземельными элементами. Министры иностранных дел стран БРИКС, группы развивающихся экономик, проводят встречу в столице Индии Дели для двухдневных переговоров, которые начались в четверг. Ожидается, что главной темой обсуждений станет конфликт в Иране. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В числе других участников министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Шахин Аль-Марар. В этом году Индия председательствует в этой группе. Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайн Шанкар заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке лишь подчеркивает важность диалога и дипломатии. Он сказал: «Сегодняшние дискуссии – это возможность осмыслить глобальные и региональные события, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества». На встрече Аракчи заявил, что его страна стала жертвой незаконного экспансионизма и разжигания войны. Он добавил:
Поэтому Иран призывает государства, члены БРИКС и всех ответственных членов международного сообщества открыто осудить нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Однако среди участников существуют разные мнения. После военных атак Ирана ОАЭ усиливают осуждение, называя эти инциденты явным актом агрессии. Основное внимание уделяется тому, сможет ли группа достичь консенсуса в совместном заключительном заявлении по данному вопросу. Американская компания, занимающаяся космическими технологиями и стремящаяся разработать преемника Международной космической станции, заявила, что астронавт Вакато Коичи возглавит японское подразделение компании, начало деятельности которого запланировано на июль. В четверг на пресс-конференции в Токио с участием Вакато компания Axiom Space представила свой бизнес-план. Американское космическое агентство НАСА планирует доверить частному сектору разработку и эксплуатацию преемника МКС. Компания Axiom Space заявляет, что работает над тем, чтобы к 2030 году, когда МКС завершит свою миссию, на ее собственной космической станции уже находились 4 постоянных астронавта. Компания также заявляет, что рассматривает возможность отбора одного японского астронавта в эту группу, и Вакато входит в число кандидатов. Вакато совершил 5 космических полетов, больше, чем любой другой японский астронавт. Он также был командиром МКС. В 2024 году он ушел в отставку из японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, после чего занял должность главного технического директора в компании Axiom Space. Автомобилестроительная компания Honda сообщила о значительных убытках за 2025 финансовый год, в основном из-за своей стратегии сокращения деятельности в области электромобилей. Японский автопроизводитель заявляет, что это первый случай с момента выхода компании на биржу, когда его годовая прибыль оказалась отрицательной. Операционные убытки за год, закончившиеся в марте, составили 414,3 миллиарда йен или 2,6 миллиарда долларов. Чистые убытки составили 423,9 миллиарда йен. Наибольшие убытки были связаны с решением Honda приостановить производство полностью электрических автомобилей, отменив выпуск моделей электромобилей и приостановив проекты в Северной Америке. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов в районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Коно ти-шэцу мите? Ниндзя тэ кайтэ ару. А, ниндзя!
3: Ирасшаймасэ.
2: Сумимасэн. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。 お寺ですか? 行きましょう。
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: この T-シャツ見て?
0: Посмотри на эту футболку.

0: Ниндзя ты кайтару.
1: На ней написано ниндзя.
2: Глядя на футболку, там отвечает.
0: А, ниндзя!
1: Ух ты, ниндзя!
2: Продавец обращается к девушкам.
3: Ирасшаймасе.
1: Могу ли я помочь?
2: Там спрашивает.
4: Сумимасе. Омамори ва аримаска?
1: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
2: Продавец отвечает.
5: Чотто коко ни ва аримасен не.
1: Простите, но у нас они не продаются.
2: Мия говорит там.
4: Там? Омамори ва отера ни ари ё?
1: Там. Амулеты можно найти в храме.
2: Там отвечает.
4: Отера деска?
1: В храме?
2: Затем Мия добавляет.
4: Икимасё.
1: Пойдем.
2: Олег, для чего служат японские амулеты?
1: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Коно тишац мите? Ниндзя тте кайте ару.
0: А, ниндзя!
3: いらっしゃいませ。
4: すみません。お守りはありますか？
5: ちょっとここにはありませんね。
4: ダム、お守りはお寺にあるよ。
0: お寺ですか？
4: 行きましょう。
1: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У вас есть амулеты?
4: Омамори ва аримаска?
1: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «к» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
2: Послушайте и повторите.
6: «Аримаска». お守りはありますか？お守りはありますか？
1: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
7: すみません。地図はありますか？
8: はい、こちらです。
1: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
7: Сумимасен, чизу ва аримаска?
2: Прошу прощения, у вас есть карта?
1: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», сумимасен. Чизу – это карта. Сотрудник отвечает.
8: Хай, кочира дес.
2: Да, вот она.
1: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
2: Послушайте и повторите.
6: Чизу ва аримаска? Сумимасен. Чизу ва аримаска?
1: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
6: Сенсу. Сенсу.
1: Попробуйте начать с сумимасе.
8: Сумимасен. Сенсу ва аримаска? Сумимасен. Сенсу ва аримаска?
1: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
6: Ниндзя но ти-шац. Ниндзя но ти-шац.
1: Попробуйте.
7: Сумимасен. Ниндзя но ти-шац ва аримас ка? Сумимасен. Ниндзя но ти-шац ва аримас ка?
2: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
3: Ирасяймасе.
1: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать! Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
2: Послушайте, как разные люди произносят ее.
9: Ирасяймасе.
10: Ирасяймасе.
9: Ирасяймасе.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Коно ти-шац мите. Ниндзя тте кайте ару.
0: А, ниндзя!
3: Ирасяймасе.
4: Сумимасен. Омамори ва аримас ка?
5: Чотто коко ни ва аримасен не.
4: Даму, омамори ва отера ни ару йо.
0: Отера деску ка?
4: Икимашо. Мия но травел гайдо.
2: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
1: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
2: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
1: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
2: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
1: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсоджи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Токио Скай 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 15 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Представитель Белого дома рассказал о ходе саммита США и Китая. Япония планирует организовать телефонный разговор Такаичи с Трампом по итогам американо-китайского саммита. Астронавт Ваката Коичи возглавит японское подразделение американской космической компании. А теперь обо всем подробнее. В четверг в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп назвал ее очень хорошей и заявил, что Си предложил помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп дал интервью программе «Ханити» на канале Fox News после переговоров. Он заявил, что Си сказал ему, что Пекин не будет поставлять Тегерану военную технику, назвав это обещание серьезным заявлением. Он также сказал, что лидер КНР хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Трамп добавил, что Китай закажет 200 самолетов у американской аэрокосмической компании «Боинг». В честь Трампа в Пекине был организован государственный банкет, на котором Си подчеркнул новую структуру двусторонних отношений, заявив, что обе стороны договорились о построении конструктивного и стратегически стабильного партнерства. Он сказал: «Мы оба считаем, что китайско-американские отношения – самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны развивать их и никогда не разрушать». Трамп заявил: «Сегодня у нас состоялись крайне позитивные и продуктивные беседы и встречи с китайской делегацией». В кулуарах саммита состоялась встреча делегации из 18 американских бизнес-лидеров с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Среди участников были Илон Маск из компании Tesla, Тим Кук из компании Apple и Дженсен Хуан из компании NVIDIA. Ли заявил, что обе страны стремятся принести

принести пользу своим народам и всему миру. Перед отъездом из Пекина в пятницу Трамп снова встретится с Си. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита пришли к соглашению о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Официальный представитель также заявил, обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения бесперебойной поставки энергоносителей. По его словам, Си Цзиньпин уточнил, что Китай выступает против любых попыток милитаризации Ормузского пролива или введения платы за проход через него. Официальный представитель сообщил, что Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от Ормузского пролива в будущем. Он также добавил, что лидеры США и Китая подчеркнули необходимость развития достигнутого прогресса в увеличении закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Правительство Японии ведет подготовку телефонного разговора премьер-министра Такаичи Санаи с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор планируется провести после отъезда Трампа из Пекина в пятницу. В четверг Трамп встретился с Си в китайской столице. В пятницу лидеры планируют обменяться мнениями во время обеда, после чего Трамп покинет Китай. Источник в японском правительстве сообщил, что Токио с нетерпением ждет результатов обсуждений между США и Китаем по региональным вопросам, таким как Тайвань и китайский экспортный контроль за редкоземельными элементами. Министры иностранных дел стран БРИКС, группы развивающихся экономик, проводят встречу в столице Индии Дели для двухдневных переговоров, которые начались в четверг. Ожидается, что главной темой обсуждений станет конфликт в Иране. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В числе других участников министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Шахин Аль-Марар. В этом году Индия председательствует в этой группе. Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайн Шанкар заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке лишь подчеркивает важность диалога и дипломатии. Он сказал, сегодняшние дискуссии – это возможность осмыслить глобальные и региональные события, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества. На встрече Аракчи заявил, что его страна стала жертвой незаконного экспансионизма и разжигания войны. Он добавил, поэтому Иран призывает государства, члены БРИКС и всех ответственных членов международного сообщества открыто осудить нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Однако среди участников существуют разные мнения. После военных атак Ирана УАЭ усиливают осуждение, называя эти инциденты явным актом агрессии. Основное внимание уделяется тому, сможет ли группа достичь консенсуса в совместном заключительном заявлении по данному вопросу. Американская компания, занимающаяся космическими технологиями и стремящаяся разработать преемника Международной космической станции, заявила, что астронавт Вакато Коичи возглавит японское подразделение компании, начало деятельности которого запланировано на июль. В четверг на пресс-конференции в Токио с участием Вакато компания Axiom Space представила свой бизнес-план. Американское космическое агентство НАСА планирует доверить частному сектору разработку и эксплуатацию преемника МКС. Компания Axiom Space заявляет, что работает над тем, чтобы к 2030 году, когда МКС завершит свою миссию, на ее собственной космической станции уже находились 4 постоянных астронавта. Компания также заявляет, что рассматривает возможность отбора одного японского астронавта в эту группу, и Вакато входит в число кандидатов. Вакато совершил 5 космических полетов, больше, чем любой другой японский астронавт. Он также был командиром МКС. В 2024 году он ушел в отставку из японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, после чего занял должность главного технического

14,3 миллиарда йен или 2,6 миллиарда долларов. Чистые убытки составили 423,9 миллиарда йен. Наибольшие убытки были связаны с решением Honda приостановить производство полностью электрических автомобилей, отменив выпуск моделей электромобилей и приостановив проекты в Северной Америке. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Кону тишец мите? Нинджа тэ кайте ару. Ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: このTシャツ見て.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя ты кайтару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: いらっしゃいませ.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: すみません. お守りはありますか?
0: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
3: ちょっとここにはありませんね.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: Там? お守りはお寺にあるよ.
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: お寺ですか?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: 行きましょう.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишец мите? Ниндзя тэ кайте ару. А, ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム? お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: お守りはありますか?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в масс-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать,

0: если необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
2: Аримаска. Омамори ва аримаска? Омамори ва аримаска?
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
3: Сумимасен, чизу ва аримаска?
4: Хай, кочира дес.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
3: Сумимасен, чизу ва аримаска?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». Чидзу – это карта. Сотрудник отвечает.
4: Хай, кочира дес.
1: Да, вот она.
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чё-то. Или в форме извинения сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
2: Чизу ва аримаска? Сумимасен. Чизу ва аримаска?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это...
2: Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
4: Сумимасен. Сенсу ва аримаска? Сумимасен. Сенсу ва аримаска?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
2: Ниндзя но ти-шяц. Ниндзя но ти-шяц.
0: Попробуйте.
3: Сумимасен. Ниндзя но ти-шяц ва аримаска? Сумимасен. Ниндзя но ти-шяц ва аримаска?
1: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
5: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать! Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Ирасяймасе.
7: Ирасяймасе.
6: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Коно ти-шерт, мите. Ниндзя тте кайте ару. А, ниндзя.
5: Ирасяймасе.
4: Сумимасен. お守りはありますか?
8: ちょっとここにはありませんね。
4: ダム? お守りはお寺にあるよ。 お寺ですか? 行きましょう。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
1: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры, крохотный мясо.

0: такие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки, а еще футболки, веера и палочки для еды.
1: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Токио Скай 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 15 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Представитель Белого дома рассказал о ходе саммита США и Китая. Япония планирует организовать телефонный разговор Такаичи с Трампом по итогам американо-китайского саммита. Астронавт Ваката Коичи возглавит японское подразделение американской космической компании. А теперь обо всем подробнее. В четверг в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп назвал ее очень хорошей и заявил, что Си предложил помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп дал интервью программе «Ханити» на канале Fox News после переговоров. Он заявил, что Си сказал ему, что Пекин не будет поставлять Тегерану военную технику, назвав это обещание серьезным заявлением. Он также сказал, что лидер КНР хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Трамп добавил, что Китай закажет 200 самолетов у американской аэрокосмической компании «Боинг». В честь Трампа в Пекине был организован государственный банкет, на котором Си подчеркнул новую структуру двусторонних отношений, заявив, что обе стороны договорились о построении конструктивного и стратегически стабильного партнерства. Он сказал: «Мы оба считаем, что китайско-американские отношения – самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны развивать их и никогда не разрушать». Трамп заявил: «Сегодня у нас состоялись крайне позитивные и продуктивные беседы и встречи с китайской делегацией». В кулуарах саммита состоялась встреча делегации из 18 американских бизнес-лидеров с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Среди участников были Илон Маск из компании Tesla, Тим Кук из компании Apple и Дженсен Хуан из компании Nvidia. Ли заявил, что обе страны стремятся принести пользу своим народам и всему миру. Перед отъездом из Пекина в пятницу Трамп снова встретится с Си. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита пришли к соглашению о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Официальный представитель также заявил: обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения бесперебойной поставки энергоносителей. По его словам, Си Цзиньпин уточнил, что Китай выступает против любых попыток милитаризации Ормузского пролива или введения платы за проход через него. Официальный представитель сообщил, что Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от Ормузского пролива в будущем. Он также добавил, что лидеры США и Китая подчеркнули необходимость развития достигнутого прогресса в увеличении закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Правительство Японии ведет подготовку телефонного разговора премьер-министра Такаичи Санаи с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор планируется провести после отъезда Трампа из Пекина в пятницу. В четверг Трамп встретился с Си в китайской столице. В пятницу лидеры планируют обменяться мнениями во время обеда, после чего Трамп покинет Китай. Источник в японском правительстве сообщил, что Токио с нетерпением ждет результатов обсуждений между США и Китаем по региональным вопросам, таким как Тайвань и китайский экспортный контроль за редкоземельными элементами. Министры иностранных дел стран БРИКС, группы развивающихся экономик, проводят встречу в столице Индии Дели для двухдневных переговоров, которые начались в четверг. Ожидается, что главной темой обсуждений станет конфликт в Иране. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В числе других участников – министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Шахин Аль-Марар. В этом году Индия председательствует в этой группе.
Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайн Шанкар заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке лишь подчеркивает важность диалога и дипломатии. Он сказал: «Сегодняшние дискуссии – это возможность осмыслить глобальные и региональные события, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества». На встрече Аракчи заявил, что его страна стала жертвой незаконного экспансионизма и разжигания войны. Он добавил: «Поэтому Иран призывает государства, члены БРИКС и всех ответственных членов международного сообщества открыто осудить нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Израиля». Однако среди участников существуют разные мнения. После военных атак Ирана УАЭ усиливают осуждение, называя эти инциденты явным актом агрессии. Основное внимание уделяется тому, сможет ли группа достичь консенсуса в совместном заключительном заявлении по данному вопросу. Американская компания, занимающаяся космическими технологиями и стремящаяся разработать преемника Международной космической станции, заявила, что астронавт Вакато Коичи возглавит японское подразделение компании, начало деятельности которого запланировано на июль. В четверг на пресс-конференции в Токио с участием Вакато компания Axiom Space представила свой бизнес-план. Американское космическое агентство НАСА планирует доверить частному сектору разработку и эксплуатацию преемника МКС. Компания Axiom Space заявляет, что работает над тем, чтобы к 2030 году, когда МКС завершит свою миссию, на ее собственной космической станции уже находились 4 постоянных астронавта. Компания также заявляет, что рассматривает возможность отбора одного японского астронавта в эту группу, и Вакато входит в число кандидатов. Вакато совершил 5 космических полетов, больше, чем любой другой японский астронавт. Он также был командиром МКС. В 2024 году он ушел в отставку из японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, после чего занял должность главного технического директора в компании Axiom Space. Автомобилестроительная компания Honda сообщила о значительных убытках за 2025 финансовый год, в основном из-за своей стратегии сокращения деятельности в области электромобилей. Японский автопроизводитель заявляет, что это первый случай с момента выхода компании на биржу, когда его годовая прибыль оказалась отрицательной. Операционные убытки за год, закончившиеся в марте, составили 400.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэдори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Кону тишац мите, ниндзя тэ кайтэ ару. Ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. Омамори ва аримасу ка?
3: Чотто коко ни ва аримасен не.
2: Даму, омамори ва отера ни ару йо. Отера десу ка? Икимашё.
0: Давайте разберём его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: Коно тишацу мите.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя тэ кайтэ ару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: Ирасшаймасе.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: Сумимасе, омамори ва аримасу ка?
0: Да, прошу прощения, у вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
3: Чотто коко ни ва аримасен не.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: Даму, омамори ва отера ни ару йо.
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: Отера деска?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: Икимашё.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишацу мите, ниндзя тэ кайтэ ару. А, ниндзя!
3: Ирасшаймасе.
2: Сумимасен. Омамори ва аримасу ка?
3: Чотто коко ни ва аримасен не.
2: Даму, омамори ва отера ни ару йо. Отера десу ка? Икимашё.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: Омамори ва аримасу ка?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол «ару» или «иметь», «быть» в мас-форме. Добавив частицу «ка» в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
4: Аримаска. Омамори ва аримаска. Омамори ва аримаска.
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
5: Сумимасен, чизу ва аримаска?

0: こちらです。
1: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
2: すみません。地図はありますか?
3: Прошу прощения, у вас есть карта?
1: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». Чидзу – это карта. Сотрудник отвечает.
0: Хай, кочира дес.
3: Да, вот она.
1: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. У нас нет карт. Аримасен. Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. Чотто. Или в форме извинения. Сумимасен.
3: Послушайте и повторите.
4: Чидзу ва аримасу ка? Сумимасен. Чидзу ва аримасу ка?
1: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это?
4: Сенсу. Сенсу.
1: Попробуйте начать с сумимасе.
5: Сумимасен. Сенсу ва аримасу ка? すみません。センスはありますか?
1: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
4: Ниндзя の Т-шацу. Ниндзя の Т-шацу.
1: Попробуйте.
2: すみません。忍者の T シャツはありますか?すみません。忍者の T シャツはありますか?
3: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
1: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
6: Ирасяймасе.
1: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» «Добро пожаловать!» Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
3: Послушайте, как разные люди произносят ее.
7: Ирасяймасе.
8: Ирасяймасе.
7: Ирасяймасе.
1: Давайте послушаем диалог еще раз.
9: Коно Т-шацу мите? Ниндзя тте кайте ару. А, ниндзя!
6: いらっしゃいませ。
9: すみません。お守りはありますか?
6: ちょっとここにはありませんね。
9: ダム、お守りはお寺にあるよ。
10: お寺ですか?
9: 行きましょう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
3: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
1: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
3: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
1: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
3: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
1: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сенсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Tokyo Sky 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 15 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Представитель Белого дома рассказал о ходе саммита США и Китая. Япония планирует организовать телефонный разговор Такаичи с Трампом по итогам американо-китайского саммита. Астронавт Ваката Коичи возглавит японское подразделение американской космической компании. А теперь обо всем подробнее. В четверг в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп назвал ее очень хорошей и заявил, что Си предложил помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп дал интервью программе «Ханити» на канале Fox News после переговоров. Он заявил, что Си сказал ему, что Пекин не будет поставлять Тегерану военную технику, назвав это обещание серьезным заявлением. Он также сказал, что лидер КНР хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Трамп добавил, что Китай закажет 200 самолетов у американской аэрокосмической компании «Боинг». В честь Трампа в Пекине был организован государственный банкет, на котором Си подчеркнул новую структуру двусторонних отношений, заявив, что обе стороны договорились о построении конструктивного и стратегически стабильного партнерства. Он сказал: «Мы оба считаем, что китайско-американские отношения – самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны развивать их и никогда не разрушать». Трамп заявил: «Сегодня у нас состоялись крайне позитивные и продуктивные беседы и встречи с китайской делегацией». В кулуарах саммита состоялась встреча делегации из 18 американских бизнес-лидеров с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Среди участников были Илон Маск из компании Tesla, Тим Кук из компании Apple и Дженсен Хуан из компании Nvidia. Ли заявил, что обе страны стремятся принести пользу своим народам и всему миру. Перед отъездом из Пекина в пятницу Трамп снова встретится с Си. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита пришли к соглашению о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Официальный представитель также заявил: обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения бесперебойной поставки энергоносителей. По его словам, Си Цзиньпин уточнил, что Китай выступает против любых попыток милитаризации Ормузского пролива или введения платы за проход через него. Официальный представитель сообщил, что Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от Ормузского пролива в будущем. Он также добавил, что лидеры США и Китая подчеркнули необходимость развития достигнутого прогресса в увеличении закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Правительство Японии ведет подготовку телефонного разговора премьер-министра Такаичи Санаи с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор планируется провести после отъезда Трампа из Пекина в пятницу. В четверг Трамп встретился с Си в китайской столице. В пятницу лидеры планируют обменяться мнениями во время обеда, после чего Трамп покинет Китай. Источник в японском правительстве сообщил, что Токио с нетерпением ждет результатов обсуждений между США и Китаем по региональным вопросам, таким как Тайвань и китайский экспортный контроль за редкоземельными элементами. Министры иностранных дел стран БРИКС, группы развивающихся экономик, проводят встречу в столице Индии Дели для двухдневных переговоров, которые начались в четверг. Ожидается, что главной темой обсуждений станет конфликт в Иране. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В числе других участников министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Шахин Аль-Марар. В этом году Индия председательствует в этой группе.
Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайн Шанкар заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке лишь подчеркивает важность диалога и дипломатии. Он сказал: «Сегодняшние дискуссии – это возможность осмыслить глобальные и региональные события, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества». На встрече Аракчи заявил, что его страна стала жертвой незаконного экспансионизма и разжигания войны. Он добавил: «Поэтому Иран призывает государства, члены БРИКС и всех ответственных членов международного сообщества открыто осудить нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Израиля». Однако среди участников существуют разные мнения. После военных атак Ирана УАЭ усиливают осуждение, называя эти инциденты явным актом агрессии. Основное внимание уделяется тому, сможет ли группа достичь консенсуса в совместном заключительном заявлении по данному вопросу. Американская компания, занимающаяся космическими технологиями и стремящаяся разработать преемника Международной космической станции, заявила, что астронавт Ваката Коичи возглавит и

японское подразделение компании, начало деятельности которого запланировано на июль. В четверг на пресс-конференции в Токио с участием Ваката компания Axiom Space представила свой бизнес-план. Американское космическое агентство НАСА планирует доверить частному сектору разработку и эксплуатацию преемника МКС. Компания Axiom Space заявляет, что работает над тем, чтобы к 2030 году, когда МКС завершит свою миссию, на ее собственной космической станции уже находились 4 постоянных астронавта. Компания также заявляет, что рассматривает возможность отбора одного японского астронавта в эту группу, и Ваката входит в число кандидатов. Ваката совершил 5 космических полетов, больше, чем любой другой японский астронавт. Он также был командиром МКС. В 2024 году он ушел в отставку из японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, после чего занял должность главного технического директора в компании Axiom Space. Автомобилестроительная компания Honda сообщила о значительных убытках за 2025 финансовый год, в основном из-за своей стратегии сокращения деятельности в области электромобилей. Японский автопроизводитель заявляет, что это первый случай с момента выхода компании на биржу, когда его годовая прибыль оказалась отрицательной. Операционные убытки за год, закончившиеся в марте, составили 414,3 миллиарда йен или 2,6 миллиарда долларов. Чистые убытки составили 423,9 миллиарда йен. Наибольшие убытки были связаны с решением Honda приостановить производство полностью электрических автомобилей, отменив выпуск моделей электромобилей и приостановив проекты в Северной Америке. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 15 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Представитель Белого дома рассказал о ходе саммита США и Китая. Япония планирует организовать телефонный разговор Такаичи с Трампом по итогам американо-китайского саммита. Астронавт Вакато Коичи возглавит японское подразделение американской космической компании. А теперь обо всем подробнее. В четверг в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп назвал ее очень хорошей и заявил, что Си предложил помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп дал интервью программе «Ханити» на канале Fox News после переговоров. Он заявил, что Си сказал ему, что Пекин не будет поставлять Тегерану военную технику, назвав это обещание серьезным заявлением. Он также сказал, что лидер КНР хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Трамп добавил, что Китай закажет 200 самолетов у американской аэрокосмической компании «Боинг». В честь Трампа в Пекине был организован государственный банкет, на котором Си подчеркнул новую структуру двусторонних отношений, заявив, что обе стороны договорились о построении конструктивного и стратегически стабильного партнерства. Он сказал: «Мы оба считаем, что китайско-американские отношения – самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны развивать их и никогда не разрушать». Трамп заявил: «Сегодня у нас состоялись крайне позитивные и продуктивные беседы и встречи с китайской делегацией». В кулуарах саммита состоялась встреча делегации из 18 американских бизнес-лидеров с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Среди участников были Илон Маск из компании Tesla, Тим Кук из компании Apple и Дженсен Хуан из компании NVIDIA. Ли заявил, что обе страны стремятся принести пользу своим народам и всему миру. Перед отъездом из Пекина в пятницу Трамп снова встретится с Си. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита пришли к соглашению о

о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Официальный представитель также заявил, обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения бесперебойной поставки энергоносителей. По его словам, Си Цзиньпин уточнил, что Китай выступает против любых попыток милитаризации Ормузского пролива или введения платы за проход через него. Официальный представитель сообщил, что Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от Ормузского пролива в будущем. Он также добавил, что лидеры США и Китая подчеркнули необходимость развития достигнутого прогресса в увеличении закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Правительство Японии ведет подготовку телефонного разговора премьер-министра Такаичи Санаи с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор планируется провести после отъезда Трампа из Пекина в пятницу. В четверг Трамп встретился с Си в китайской столице. В пятницу лидеры планируют обменяться мнениями во время обеда, после чего Трамп покинет Китай. Источник в японском правительстве сообщил, что Токио с нетерпением ждет результатов обсуждений между США и Китаем по региональным вопросам, таким как Тайвань и китайский экспортный контроль за редкоземельными элементами. Министры иностранных дел стран БРИКС, группы развивающихся экономик, проводят встречу в столице Индии Дели для двухдневных переговоров, которые начались в четверг. Ожидается, что главной темой обсуждений станет конфликт в Иране. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В числе других участников министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Шахин Аль-Марар. В этом году Индия председательствует в этой группе. Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайн Шанкар заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке лишь подчеркивает важность диалога и дипломатии. Он сказал, сегодняшние дискуссии – это возможность осмыслить глобальные и региональные события, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества. На встрече Аракчи заявил, что его страна стала жертвой незаконного экспансионизма и разжигания войны. Он добавил, поэтому Иран призывает государства, члены БРИКС и всех ответственных членов международного сообщества открыто осудить нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Израиля. Однако среди участников существуют разные мнения. После военных атак Ирана ОАЭ усиливает осуждение, называя эти инциденты явным актом агрессии. Основное внимание уделяется тому, сможет ли группа достичь консенсуса в совместном заключительном заявлении по данному вопросу. Американская компания, занимающаяся космическими технологиями и стремящаяся разработать преемника Международной космической станции, заявила, что астронавт Вакато Коичи возглавит японское подразделение компании, начало деятельности которого запланировано на июль. В четверг на пресс-конференции в Токио с участием Вакато компания Axiom Space представила свой бизнес-план. Американское космическое агентство НАСА планирует доверить частному сектору разработку и эксплуатацию преемника МКС. Компания Axiom Space заявляет, что работает над тем, чтобы к 2030 году, когда МКС завершит свою миссию, на ее собственной космической станции уже находились 4 постоянных астронавта. Компания также заявляет, что рассматривает возможность отбора одного японского астронавта в эту группу, и Вакато входит в число кандидатов. Вакато совершил 5 космических полетов, больше, чем любой другой японский астронавт. Он также был командиром МКС. В 2024 году он ушел в отставку из японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, после чего занял должность главного технического директора в компании Axiom Space. Автомобили
Строительная компания Honda сообщила о значительных убытках за 2025 финансовый год, в основном из-за своей стратегии сокращения деятельности в области электромобилей. Японский автопроизводитель заявляет, что это первый случай с момента выхода компании на биржу, когда его годовая прибыль оказалась отрицательной. Операционные убытки за год, закончившиеся в марте, составили 414,3 миллиарда йен или 2,6 миллиарда долларов. Чистые убытки составили 423,9 миллиарда йен. Наибольшие убытки были связаны с решением Honda приостановить производство полностью электрических автомобилей, отменив выпуск моделей электромобилей и приостановив проекты в Северной Америке. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Японии. Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Асакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Асакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэдори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Кону тишец мите, ниндзя тэ кайтэ ару.
3: ниндзя!
4: Ирасшаймасе.
3: Сумимасен. お守りはありますか?
4: ちょっとここにはありませんね。
3: ダム? お守りはお寺にあるよ。
2: お寺ですか?
3: 行きましょう。
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
3: この Tシャツ見て。
0: Посмотри на эту футболку.
3: ниндзя って書いてある。
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
3: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
4: Ирасшаймасе.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
3: Сумимасе, омамори ва аримаска?
0: Да, прошу прощения, у вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
4: Чотто коко ни ва аримасен не.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
3: Там? お守りはお寺にあるよ.
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
3: お寺ですか?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
3: 行きましょう.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
3: Коно тишец мите, ниндзя тэ кайтэ ару.
2: А, ниндзя!
4: Ирасшаймасе.
3: Сумимасен. Омамори ва аримаска?
4: ちょっとここにはありませんね.
3: Там? お守りはお寺にあるよ.
2: お寺ですか?
3: 行きましょう.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
3: お守りはありますか?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол

0: ару или иметь, быть в масс-форме. Добавив частицу к в конце фразы, вы сделаете это предложение вопросительным. Главный пункт сегодняшнего урока. Когда вы совершаете покупки и хотите узнать, есть ли необходимая вам вещь в этом магазине, добавьте частицу «ва» после названия вещи, а затем фразу «аримаска».
1: Послушайте и повторите.
2: «Аримаска». «Омамори ва аримаска». «Омамори ва аримаска».
0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
3: Сумимасен, чизу ва аримаска?
4: Хай, кочира дес.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
3: Сумимасен, чизу ва аримаска?
1: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». «Чидзу» — это карта. Сотрудник отвечает.
4: «Хай, кочира дес».
1: «Да, вот она».
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. «У нас нет карт». «Аримасен». Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. «Чё-то». Или в форме извинения. Сумимасен.
1: Послушайте и повторите.
2: Чизу ва аримаска? Сумимасен. Чизу ва аримаска?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это...
2: Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
4: Сумимасен. Сенсу ва аримаска? Сумимасен. Сенсу ва аримаска?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
2: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
3: Сумимасен. Ниндзя но тисяцу ва аримаска? Сумимасен. Ниндзя но тишатсу ва аримаска?
1: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
5: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать! Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
1: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Ирасяймасе.
7: Ирасяймасе.
6: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
4: Коно тишатсу мите. Ниндзя тте кайте ару. А, ниндзя!
5: Ирасяймасе.
4: Сумимасен. お守りはありますか？
8: ちょっとここにはありませんね。
4: ダム、お守りはお寺にあるよ。
9: お寺ですか？
4: 行きましょう。
10: ミーヤーのトラベルガイド。
1: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сенсодзи стоят ворота Каминари-мо. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров.

0: Она ведет к главному залу храма.
1: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
1: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Токио Скай 3. Множество туристов гуляют здесь каждый день. Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Елена Высочина. Данный информационный выпуск был записан 15 мая в 12:00 по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Представитель Белого дома рассказал о ходе саммита США и Китая. Япония планирует организовать телефонный разговор Такаичи с Трампом по итогам американо-китайского саммита. Астронавт Вакато Коичи возглавит японское подразделение американской космической компании. А теперь обо всем подробнее. В четверг в Пекине состоялась встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Трамп назвал ее очень хорошей и заявил, что Си предложил помощь в урегулировании конфликта с Ираном. Трамп дал интервью программе «Ханити» на канале Fox News после переговоров. Он заявил, что Си сказал ему, что Пекин не будет поставлять Тегерану военную технику, назвав это обещание серьезным заявлением. Он также сказал, что лидер КНР хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Трамп добавил, что Китай закажет 200 самолетов у американской аэрокосмической компании «Боинг». В честь Трампа в Пекине был организован государственный банкет, на котором Си подчеркнул новую структуру двусторонних отношений, заявив, что обе стороны договорились о построении конструктивного и стратегически стабильного партнерства. Он сказал: «Мы оба считаем, что китайско-американские отношения – самые важные двусторонние отношения в мире. Мы должны развивать их и никогда не разрушать». Трамп заявил: «Сегодня у нас состоялись крайне позитивные и продуктивные беседы и встречи с китайской делегацией». В кулуарах саммита состоялась встреча делегации из 18 американских бизнес-лидеров с премьером Госсовета Китая Ли Цяном. Среди участников были Илон Маск из компании Tesla, Тим Кук из компании Apple и Дженсен Хуан из компании Nvidia. Ли заявил, что обе страны стремятся принести пользу своим народам и всему миру. Перед отъездом из Пекина в пятницу Трамп снова встретится с Си. Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе саммита пришли к соглашению о том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием. Официальный представитель также заявил: обе стороны согласились с тем, что Ормузский пролив должен оставаться открытым для обеспечения бесперебойной поставки энергоносителей. По его словам, Си Цзиньпин уточнил, что Китай выступает против любых попыток милитаризации Ормузского пролива или введения платы за проход через него. Официальный представитель сообщил, что Си Цзиньпин выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения зависимости Китая от Ормузского пролива в будущем. Он также добавил, что лидеры США и Китая подчеркнули необходимость развития достигнутого прогресса в увеличении закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Правительство Японии ведет подготовку телефонного разговора премьер-министра Такаичи Санаи с президентом США Дональдом Трампом по итогам его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Разговор планируется провести после отъезда Трампа из Пекина в пятницу. В четверг Трамп встретился с Си в китайской столице. В пятницу лидеры планируют обменяться мнениями во время обеда, после чего Трамп покинет Китай. Источник в японском правительстве сообщил, что Токио с нетерпением ждет результатов обсуждений между США и Китаем по региональным вопросам, таким как Тайвань и китайский экспортный контроль за редкоземельными элементами. Министры иностранных дел стран БРИКС, группы развивающихся экономик, проводят встречу в столице Индии Дели для двухдневных переговоров, которые начались в четверг. Ожидается, что главной темой обсуждения станет конфликт в Иране. Во встрече принимает участие министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В числе других участников – министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Халифа Шахин Аль-Марар. В этом году Индия председательствует в этой группе.
Министр иностранных дел страны Субраманьям Джайн Шанкар заявил, что нынешний конфликт на Ближнем Востоке лишь подчеркивает важность диалога и дипломатии. Он сказал: «Сегодняшние дискуссии – это возможность осмыслить глобальные и региональные события, а также рассмотреть практические пути укрепления нашего сотрудничества». На встрече Аракчи заявил, что его страна стала жертвой незаконного экспансионизма и разжигания войны. Он добавил: «Поэтому Иран призывает государства, члены БРИКС и всех ответственных членов международного сообщества открыто осудить нарушения международного права со стороны Соединенных Штатов и Израиля». Однако среди участников существуют разные мнения. После военных атак Ирана УАЭ усиливают осуждение, называя эти инциденты явным актом агрессии. Основное внимание уделяется тому, сможет ли группа достичь консенсуса в совместном заключительном заявлении по данному вопросу. Американская компания, занимающаяся космическими технологиями и стремящаяся разработать преемника Международной космической станции, заявила, что астронавт Ваката Коичи возглавит японское подразделение компании, начало деятельности которого запланировано на июль. В четверг на пресс-конференции в Токио с участием Ваката компания Axiom Space представила свой бизнес-план. Американское космическое агентство НАСА планирует доверить частному сектору разработку и эксплуатацию преемника МКС. Компания Axiom Space заявляет, что работает над тем, чтобы к 2030 году, когда МКС завершит свою миссию, на ее собственной космической станции уже находились 4 постоянных астронавта. Компания также заявляет, что рассматривает возможность отбора одного японского астронавта в эту группу, и Ваката входит в число кандидатов. Ваката совершил 5 космических полетов, больше, чем любой другой японский астронавт. Он также был командиром МКС. В 2024 году он ушел в отставку из японского агентства по освоению аэрокосмического пространства, после чего занял должность главного технического директора в компании Axiom Space. Автомобилестроительная компания Honda сообщила о значительных убытках за 2025 финансовый год, в основном из-за своей стратегии сокращения деятельности в области.

области электромобилей. Японские автопроизводители заявляют, что это первый случай с момента выхода компании на биржу, когда его годовая прибыль оказалась отрицательной. Операционные убытки за год, закончившиеся в марте, составили 414,3 миллиарда йен или 2,6 миллиарда долларов. Чистые убытки составили 423,9 миллиарда йен. Наибольшие убытки были связаны с решением Honda приостановить производство полностью электрических автомобилей, отменив выпуск моделей электромобилей и приостановив проекты в Северной Америке. На этом мы заканчиваем информационный выпуск в эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 11-м уроке мы расскажем о выражениях, которые помогут вам узнать, есть ли какая-то вещь в наличии. Во второй части урока мы расскажем о популярном среди туристов районе Токио Осакуса.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Она живет в общежитии под названием «Дом Харусан». Сегодня вместе со своей соседкой, фотографом из Китая Мия, она отправилась в район Осакуса. Подруги рассматривают витрины сувенирных лавок на Накамисэ-дори, главной улице, ведущей к храму Сэнсодзи.
0: Послушаем диалог 11-го урока.
2: Кону тишец мите? Ниндзя тэ кайтэ ару. А,
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム、お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Давайте разберем его по фразам.
1: Мия говорит там.
2: このTシャツ見て.
0: Посмотри на эту футболку.
2: Ниндзя ты кайтару.
0: На ней написано ниндзя.
1: Глядя на футболку, там отвечает.
2: А, ниндзя!
0: Ух ты, ниндзя!
1: Продавец обращается к девушкам.
3: いらっしゃいませ.
0: Могу ли я помочь?
1: Там спрашивает.
2: すみません. お守りはありますか?
0: Да, прошу прощения. У вас есть амулеты?
1: Продавец отвечает.
3: ちょっとここにはありませんね.
0: Простите, но у нас они не продаются.
1: Мия говорит там.
2: ダム、お守りはお寺にあるよ.
0: Там. Амулеты можно найти в храме.
1: Там отвечает.
2: お寺ですか?
0: В храме?
1: Затем Мия добавляет.
2: Икимасё.
0: Пойдем.
1: Олег, для чего служат японские амулеты?
0: Такие амулеты по-японски называют омамори. Обычно они продаются в храмах и святилищах. Люди верят, что амулеты приносят удачу и защищают человека от несчастья. Амулет, который ищет там, упакован в небольшой мешочек. Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишец мите? Ниндзя тэ кайтэ ару. А, ниндзя!
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか?
3: ちょっとここにはありませんね.
2: ダム、お守りはお寺にあるよ. お寺ですか? 行きましょう.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока: у вас есть амулеты?
2: お守りはありますか?
0: Запомните ее, и вы сможете спрашивать о любой вещи, которую ищете. Разберем фразу по порядку. Омамори – это амулеты. Частица «ва» после этого слова указывает на тему разговора. Аримас – это глагол

0: А теперь давайте послушаем разговор в информационном центре для туристов.
1: Сумимасен, 地図は ありますか?
2: Хай, こちらです.
0: Давайте разберем фразы. Турист спрашивает.
1: Сумимасен, 地図は ありますか?
3: Прошу прощения, у вас есть карта?
0: На предыдущих уроках мы узнали, что если вы собираетесь спросить о чем-то, начните фразу со слов «прошу прощения», «сумимасен». «Чидзу» — это карта. Сотрудник отвечает.
2: «Хай, кочира дес».
3: «Да, вот она».
0: Сотрудник сразу предлагает карту. Если карт нет, собеседник вряд ли прямо ответит. «У нас нет карт». «Аримасен». Вместо этого ответ будет скорее расплывчатым, примерно таким. «Чё-то». Или в форме извинения сумимасен.
3: Послушайте и повторите.
4: Чизу ва аримаска? Сумимасен. Чизу ва аримаска?
0: А теперь представьте, что оказались в сувенирной лавке. Как вы спросите, есть ли у них веер? Веер – это...
4: Сенсу.
0: Попробуйте начать с сумимасе.
2: Сумимасен. Сенсу ва аримаска? Сумимасен. Сенсу ва аримаска?
0: А теперь попробуйте спросить, есть ли в магазине футболка с ниндзя. Футболка – это тисяцу. Чтобы сказать «футболка с ниндзя», используйте частицу «но».
4: Ниндзя но тисяцу. Ниндзя но тисяцу.
0: Попробуйте.
1: Сумимасен. Ниндзя но тисяцу ва аримаска? Сумимасен. Ниндзя но тишатсу ва аримаска?
3: Отлично, теперь вы сможете узнать, есть ли здесь то, что вам нужно.
0: Сегодняшняя бонус-фраза принадлежала продавцу сувенирной лавки. Попробуйте запомнить ее.
5: Ирасяймасе.
0: Ирасяймасе означает «могу ли я помочь?» Добро пожаловать! Это стандартная фраза, которой продавцы и сотрудники кафе и ресторанов приветствуют клиентов.
3: Послушайте, как разные люди произносят ее.
6: Ирасяймасе.
7: Ирасяймасе.
6: Ирасяймасе.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Коно тишатсу мите. Ниндзя тте кайте ару. А, ниндзя!
5: Ирасяймасе.
2: Сумимасен. お守りはありますか?
8: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか?行きましょう。
9: ミーヤーのトラベルガイド。
3: Время рубрики «Путеводитель» от Мия. Сегодня мы расскажем о токийском районе Осакуса, в котором побывала там. Это популярное туристическое место.
0: Осакуса на востоке Токио всегда заполнена туристами. У входа в храм Сэнсодзи стоят ворота Каминари-мон. Сразу бросаются в глаза их огромные красные фонари. Улица Накамисе с сувенирными лавками протянулась на 250 метров. Она ведет к главному залу храма.
3: На этой улице огромное количество сувенирных магазинов.
0: Такие лавки расположены по обеим сторонам улицы. Здесь можно найти всевозможные вещи. Сувениры, сладости, приготовленные вручную рисовые крекеры. Крохотные мягкие пирожные со сладкой бобовой пастой, которые называются нингё-яки. А еще футболки, веера и палочки для еды.
3: Уже прямо сейчас хочется пойти по магазинам.
0: В конце улицы Накамисе находится главный зал храма Сэнсодзи. Также отсюда пешком можно дойти до телебашни Токио Скай 3. Множество туристов гуляет здесь каждый день.

0: Надеюсь, когда-нибудь у вас появится шанс увидеть это своими глазами. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там зайдет в храм, чтобы найти себе амулет.